0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем на

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, за окном плюс 5, днем до плюс 14-16 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Автомобили ушедших брендов, которые завозят из Китая, могут подорожать или исчезнуть из продажи после ужесточения китайских экспортных правил. Об этом пишет Auto News со ссылкой на данные дилеров. С 1 января китайские власти начнут требовать от производителей подтверждать возможность сервисного обслуживания автомобилей и давать гарантии поставок запчастей и расходников в стране продажи. Под ограничения могут попасть все марки большой немецкой четверки китайского производства – Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen. Вероятные сложности с поставками Xiaomi и Zeekr. В Самаре готовят льготную программу для горожан, живущих рядом с платными парковками. Об этом сообщили в мэрии. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируют разместить на набережной до конца этого года. Стоимость часа парковки уже утверждена и составит 85 рублей. Плату хотят брать только в часы пик с 8 утра до 8 вечера в будни. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. Для частых пользователей платных парковок введут абонементы. В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю в поликлинике обратились около 11 тысяч человек. Среди жителей от 15 лет и старше заболеваемость превысила порог на 6%. У детей значительно ниже. В регионе циркулируют грипп Б, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. В Самаре завершено расследование дела в отношении посредницы, которая за взятку пыталась зачислить студента в ВУЗ без экзаменов. Она должна была передать сотрудникам одного из университетов 250 тысяч рублей. Деньги изъяты, у женщины дома провели обыск, на ее недвижимость наложен арест, а самой посреднице предъявлено обвинение. Власти Таиланда обсуждают введение въездного сбора в 1000 бат, это около 30 долларов, для всех, кто покидает страну авиатранспортом. Речь идет как об иностранных туристах, так и о гражданах Таиланда. Об этом пишет The Nation. Предполагается, что налог будут взимать авиакомпании или их агенты одновременно с оплатой авиабилета. Среди предлагаемых исключений – члены королевской семьи, патриарх, главы иностранных государств, официальные гости правительства и дети до 2 лет. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек. Евро 96 рублей и 33 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре малооблачно, будет без осадков. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха днем до плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 5.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7 часов 12 минут в Самаре. Радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую и желаю отличного утра четверга на календаре 8 октября. За окном сейчас так ободряюще прохладно, плюс 5 градусов. Днем потеплее, до плюс 14-16. Дождя не предвидится. Астрологический прогноз на четверг мы послушаем минуты через 4, а сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре загружено всего на 2 балла. Самые крупные заторы к этой минуте на 22-го парсъезда от Гагарина до Заводского шоссе. Минут на 6-8 можно задержаться. И на Нововокзальный 5-минутный затор от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» — там, где музыка прежде всего. В Самаре 7.16. Кто объявил о своем последнем рок-н-ролльном туре, узнаем на 103.6 FM через 5 минут. А прямо сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы. День заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль. От чего-то придется избавиться. Весы. Хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы. Вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат. Но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы. Не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка, приятнейший свежий суперхит «Diving to Me». Только что в Самаре 7 часов 21 минута, за окном плюс 5, на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Знаменитый рок-вокалист Род Стюарт опубликовал в своих соцсетях важное сообщение. «Дамы и господа, после долгих раздумий и грусти я должен объявить, что следующий год станет моим последним туром в жизни. Нет, я не ухожу на пенсию, но это будет мой последний рок-н-ролльный тур. Поэтому я хочу поблагодарить вас за все, что вы мне дали, и надеюсь, что я что-то вам дал взамен». Затем, одетый в белые брюки, рубашку и пиджак из золотой парчи, Стюарт наклонился к пианино и начал колотить по клавишам, крича и напевая: «Пожалуйста, приходите и посмотрите мой тур. Будет здорово!» И далее Род Стюарт добавил: «Пришло время попрощаться с жизнью в дороге. Я исполняю любимую музыку с 19 лет, и мне выпала честь возить ее по всему миру для всех вас. Она подарила мне жизнь, превосходящую все, что я мог себе представить, и я надеюсь, что в ответ подарил вам приятные воспоминания». Роду Стюарту 81, в России его имя не так на слуху, как Куин и Скорпионс, но его хриплый голос слышали многие из нас. А еще он знаменит своей взъерошенной прической и бурной личной жизнью. Он отец 8 детей.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8:01. За окном сейчас плюс 7, ясно. Днем до плюс 14-16 без осадков. Радио Мегаполис, новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотников. Режим действует с часу ночи. Спустя 2 часа Росавиация ввела режим «Ковер». Аэропорт Крумыч временно приостановил прием и отправку рейсов. К этому часу ограничения все еще действуют. Задерживается вылет 5 самолетов. Бывшего руководителя Тольятти «Азота» Владимира Махлая лишили звания почетного гражданина города. Такое решение приняла Дума Тольятти. 28 депутатов проголосовали «за», один воздержался. Инициатором выступила прокуратура. Основанием стал вступивший в силу обвинительный приговор. Суд Тольятти заочно признал Владимира Махлая виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 9 годам лишения свободы. По данным следствия, с 2007 по 2012 год топ-менеджеры завода похитили произведенный аммиак и кадмий и продали их по заниженной цене. Звание почетного гражданина Тольятти Махлаю присвоили 25 лет назад. Александр Фомин покидает пост в Рио министра строительства Самарской области. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в региональном правительстве. Фомин возглавил Самарский Минстрой в январе 25-го после отставки Андрея Грачева. 30 сентября стало известно, что Фомина назначили заместителем губернатора. Заболеваемость ОРВИ в Самарской области незначительно выросла. За прошедшую неделю к медикам с признаками простуды обратились без малого 11 тысяч человек, на 1,5% больше, чем за предыдущую семидневку. Чаще стали болеть школьники и взрослые. При этом превышение эпидпорога на 6% зафиксировано в возрастной группе от 15 лет и старше.

0: Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Баскетбольная «Самара» дома уступила «Униксу» в матче единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 62-117. Это третий подряд поражения горожан с начала сезона. 14 октября самарцам предстоит выездной матч с красноярским «Енисеем». Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей и 33 копейки.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный, слабые температуры днем, плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра четверга на календаре 8 октября. За окном сейчас плюс 7 градусов. Днем ожидается до плюс 14-16, дождя не предвидится. О жутком древнеегипетском обычае узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Посмотрим, какая ситуация на самарских дорогах. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов из 10. Пробка на 15 минут на Южном шоссе, улице Авроры и Южном мосту. От поста ГИБДД до Заводского шоссе. На Московском шоссе от Воронежской до 22-го парсъезда 10-минутное затруднение. Также минут 8-10 потерять можно на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На 22-го парсъезда от Свободы до эстакады через Железную дорогу. И на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 8.21 в Самаре. На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. За окном плюс 7 градусов. На 103.6 FM. Послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Преданность руководству в Древнем Египте понимали слишком буквально. Антропологи раскрыли мрачную тайну 5000-летней давности. Они перепроверили черепа слуг и высших придворных, которые были похоронены в священном городе Абидос прямо вплотную к гробницам первых фараонов. Увы, логика тогда была железная. Раз ты преданно служил боссу при жизни, отправляйся за ним на тот свет. Историки долго спорили, действительно ли людей приносили в жертву. Но современные методы показали, что придворных лишали сознания ударом тяжелой доски или весла. Такой метод шокировал даже египтологов. Впрочем, этот жуткий обычай продержался всего около 2 веков, и большинство известных нам фараонов от него отказались. И Рамзес II, и Хеопс, и Тутанхамон.
4: Реклама.
5: Какую обещает погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на mastryuki.ru.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
8: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: 9.13, уже почти 14 минут в Самаре на радио «Мегаполис». Невероятный вопрос начался. Зарубежные исследователи отмечали, что этот человек, цитата, «рациональный, скромный интеллектуал с аристократическими манерами». И в отличие от Джеймса Бонда, он не плейбой и не авантюрист. О ком речь? 25-070-21. Принимаю вариант по этому номеру. Удачи вам. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе утро. Мне кажется, это Шерлок Холмс.
0: Шерлок Холмс принимается. Речь о другом персонаже. Вы в этом правы. Доброе утро, послушаем вас.
2: Доброе утро. Шерлок Холмс.
0: Шерлок Холмс вот только что такую же версию принял, но персонаж другой у нас прячется. Ну, мы поняли правильно, что это, да, какой-то литературный персонаж. Спасибо, подумаем. А кто еще это может быть? Если есть подходящий вариант, звоните 25-07-021. Удачи, сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы, день заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль, от чего-то придется избавиться. Весы, хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных, если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы, вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат, но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги. День формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи. На некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы. Не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. Самаре 9.20. Вернемся через пару минут к невероятному вопросу. А сейчас на 103.6 FM послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Знаменитый рок-вокалист Род Стюарт опубликовал в своих соцсетях важное сообщение. Дамы и господа, после долгих раздумий и грусти я должен объявить, что следующий год станет моим последним туром в жизни. Нет, я не ухожу на пенсию, но это будет мой последний рок-н-ролльный тур. Поэтому я хочу поблагодарить вас за все, что вы мне дали, и надеюсь, что я что-то вам дал взамен. Затем, одетый в белые брюки, рубашку и пиджак из золотой парчи, Стюарт наклонился к пианино и начал колотить по клавишам, крича и напевая: «Пожалуйста, приходите и посмотрите мой тур. Будет здорово!» И далее Род Стюарт добавил: «Пришло время попрощаться с жизнью в дороге. Я исполняю любимую музыку с 19 лет, и мне выпала честь возить ее по всему миру для всех вас. Она подарила мне жизнь, превосходящую все, что я мог себе представить, и я надеюсь, что в ответ подарил вам приятные воспоминания». Роду Стюарту 81, в России его имя не так на слуху, как Куин и Скорпионс, но его хриплый голос слышали многие из нас. А еще он знаменит своей взъерошенной прической и бурной личной жизнью. Он отец 8 детей.

0: 9:22, уже почти 23 минуты. В Самаре мы возвращаемся к невероятному вопросу. На радио «Мегаполис» зарубежные исследователи отмечали, что этот человек, цитирую, «рациональный, скромный интеллектуал с аристократическими манерами». И в отличие от Джеймса Бонда, он не плейбой и не авантюрист. Конец цитаты. О ком речь? Мы уже выяснили, что речь не о Шерлоке Холмсе, хотя это тоже литературный персонаж. И как и Шерлок Холмс, он полюбился нам не только в литературе, а еще и в кино. О ком же речь? 25-070-21. Послушаем вариант, который я принимаю по этому номеру. Доброе утро, Ирина. Прошу вас, отвечайте.
1: Доброе утро. Граф Монте-Кристо.
0: Вот этот персонаж, о котором речь, он к нам поближе. Это небольшой намек. Спасибо. Хорошо. Подумаем. Доброе утро. Вы что ответите?
2: Доброе утро. Может быть, это Штирлиц?
0: Штирлиц. Кстати, вот он по специфике деятельности ближе, да, к Джеймсу Бонду. Но, в отличие от него, не плейбой и не авантюрист, рациональный, скромный интеллектуал с аристократическими манерами. Именно это отмечали зарубежные исследователи. Речь о Штирлице. Не случайно невероятный вопрос сегодня о нем. 8 октября, 95 лет назад, родился писатель Юлиан Семенов, автор «17 мгновений весны» и других политических детективов. Как зовут вас?
2: Елена.
0: Елена, с победой поздравляю, вы умница, разгадали. Спасибо. И получаете приз, 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
2: Спасибо. Я Елена, с улицы Мичурина, разгадала невероятный вопрос.
0: Завтра утром после 9 на радио «Мегаполис» новый невероятный вопрос я задам. И очень, может быть, вам удастся разгадать его и получить хороший приз. Удачи, участвуйте и побеждайте.
3: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Шикарно выглядишь, новая диета?
10: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
9: Как успеваешь? А семья?
10: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Медведь».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9:33. Правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос уже нашелся. Зарубежные исследователи отмечали, что этот человек – рациональный и скромный интеллектуал с аристократическими манерами. И в отличие от Джеймса Бонда, он не плейбой и не авантюрист. О ком речь? Я спрашивал. Правильный ответ. Штирлиц, сказал нам Елена с улицы Мичурина, и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». По утрам в будни задаю я невероятный вопрос. После 9, как всегда, желаю удачи вам. Завтра прозвучит очередной. Через минуту поговорим о погоде на четверг. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Сызрани меняется мэр. После досрочной отставки Сергея Волоченкова, перешедшего в самарское правительство, исполняющим обязанности главы города, назначен Андрей Советкин. Нового мэра депутаты Гордумы выберут 29 октября. Полиция возобновила рейды по нелегальным мигрантам. На этой неделе силовики проверили тепличный комплекс в Волжском районе. По итогу задержали 16 иностранцев, работавших без документов. Каждого оштрафовали на 4000 рублей и готовят к выдворению из России. Под Тольятти нашли очаг бешенства. Карантин введен в селе Мусорка. Вспышку бешенства зафиксировали в личном подсобном хозяйстве. Охота и ярмарки запрещены, карантин снимут через 60 дней. С завтрашнего дня электропоезда «Финист» заменят «Ласточки» на маршруте Самара-Уфа. Расписание останется прежним. Плазменное облако.

0: коротко ударит по земле завтра. Магнитные бури умеренного уровня G2 начнутся утром и продлятся 10-12 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, осадков не предвидится. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура днем до плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 9 часов 42 минуты, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, четверг на календаре, 8 октября. История о том, как вдове Джона Леннона, Йоко Оно, пришлось доказывать соавторство одного из главных хитов ее знаменитого мужа, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75, 0+.
2: Позвони

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовая услуга предоставляется ООО «ТПБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-Архитектор».
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, там плотное движение. Самые крупные скопления транспорта на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского. На Ракитовском шоссе от Вторынка до проспекта Карла Маркса. На Алматинской, Черемшанской до Старозагора. На Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда.
11: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре 9.47. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1971-го Джон Леннон представил в Великобритании песню «Imagine». Сначала она не поднималась выше третьего места и в национальном, и в чарте США. В ноябре 80-го, за несколько дней до гибели Леннона, песню перевыпустили в Британии, и она стала лидером. Музыкальный журнал «Rolling Stone» поместил «Imagine» на третье место в списке 500 величайших песен всех времен. Джон Леннон черпал вдохновение для «Imagine» в стихах Йоко Оно, но жена стала официально соавтором песни только в 2017-м, хотя заявляла о своих правах еще с 90-х. Не находилось убедительных доказательств. В 2017-м на церемонии «Песни века» организаторы показали видео и интервью Леннона 80-го года для BBC, где он прямо говорит, что слова и идея принадлежат Йоко. Джон называл «Imagine» антинационалистической, антирелигиозной, антиконвенциональной и антикапиталистической. Это песня о мире, где нет религии, нет стран и нет политики.

9 часов 59 минут в Самаре. Далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 9, днем до плюс 14.16 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Сызрани задержан 20-летний воспитатель лагеря. Его подозревают в систематическом избиении детей во время летней смены. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и об истязании. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие устанавливает всех пострадавших. Троих жителей Самары поймали на сомнительных операциях с криптовалютой. Они не смогли доказать легальность сделок. За две недели на их счета поступило свыше 39 миллионов рублей от третьих лиц. Ответчики утверждали, что это личные сбережения для конвертации на криптобирже, но не раскрыли источники денег. В ноябре железнодорожный райсуд Самары рассмотрит иски прокуратуры о взыскании этих денег в бюджет России. Полноприводная гибридная версия «Лады Азимут» получит российскую тяговую литий-железофосфатную батарею из призматических ячеек. Ее главное преимущество – максимальная безопасность. Риск возгорания при ДТП почти исключен. Батарея отличается высокой мощностью, работает в сильный холод и жару, а ее ресурс выше, чем у литий-ионных батарей. Россияне начали массово покупать зимние шины. Продажи покрышек на маркетплейсах резко выросли в сентябре. На Яндекс.Маркете количество покупок шин увеличилось в полтора раза по сравнению с августом. На ВБ продажи зимней резины выросли в три раза в штуках и в 2,5 раза в деньгах, пишет агентство РИА. Эксперты связывают рост продаж с тем, что водители предпочитают покупать резину заранее, не дожидаясь первых снегопадов. В Самарской области на реку Сызранку после ее очистки вернулись утки и лебеди. В Минприроды сообщили, что на участке длиной в 2 километра убрали камыш и свыше 500 тысяч кубометров ила. Работы по очистке продолжатся до ледостава, завершить их планируют в следующем году. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей и 33 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный, слабые температуры днем, плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис в Самаре 10 часов 12 минут на 103.6 FM автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Непростая жизнь в последнее время у автогиганта Volkswagen. Концерн переживает масштабную реструктуризацию с закрытием заводов в Германии, а теперь еще объявил глобальный отзыв автомобилей 2013-2024 годов выпуска. В сервисные центры по всему миру должны отправиться около 4 миллионов автомобилей. Причем под удар попали и дочерние бренды Audi, Skoda и Seat. В списках значатся в том числе Golf, Tiguan и Audi Q3. А виной всему один маленький крепежный болт в рулевом механизме. Выяснилось, что от дорожной соли и влажности эта копеечная деталь начинает сильно ржаветь. В худшем случае болт может лопнуть на ходу, и водитель полностью потеряет контроль над машиной. К счастью, таких аварий пока не зафиксировано, а сам ремонт занимает меньше получаса. Владельцам немецких машин 2013-2024 годов стоит заглянуть на официальный сайт производителя и проверить свой ВИН-номер.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 22 минуты, за окном плюс 9 градусов, днем плюс 14-16, осадков не предвидится. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра на календаре четверг, 8 октября. Прямо сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Преданность руководству в Древнем Египте понимали слишком буквально. Антропологи раскрыли мрачную тайну 5000-летней давности. Они перепроверили черепа слуг и высших придворных, которые были похоронены в священном городе Абидос прямо вплотную к гробницам первых фараонов. Увы, логика тогда была железная. Раз ты преданно служил боссу при жизни, отправляйся за ним на тот свет. Историки долго спорили, действительно ли людей приносили в жертву. Но современные методы показали, что придворных лишали сознания ударом тяжелой доски или весла. Такой метод шокировал даже египтологов. Впрочем, этот жуткий обычай продержался всего около 2 веков, и большинство известных нам фараонов от него отказались. И Рамзес II, и Хеопс, и Тутанхамон.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляет ЗАО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правила и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Красная икра, морские деликатесы.
1: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ОСЗ «Архитектор».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Микрофон».

0: тысяч рублей. Со 2 декабря за просрочку начнут начислять пени. ПНС может взыскивать долг без суда с ноября прошлого года. В Тольятти директор фирмы по доставке автомобилей из-за рубежа получил 4 года колонии за мошенничество. Клиенты не получили машины, деньги им не вернули. Суд удовлетворил иски потерпевших более чем на 50 миллионов рублей и конфисковал 3 миллиона рублей преступного дохода. «Эксид» занял первое место в статистике хищения автомобилей за 9 месяцев этого года. На марку пришлось 17% заявленных случаев хищения. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на страховщиков. Далее идут «Hyundai», «BelG» и «Lada». Замыкает пятерку бренд «Cherry».
1: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня малооблачно, будет осадков не предвидится. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура днем до плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Это Дэвид Грей на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции радио «Мегаполис». Услышим Эми Макдональд, «This is the Life», фристайл от Bonfunk MCs и Лора Бренниган.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31.03.2026 года. Информация о организации акции, правила и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 14 за окном. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывшему руководителю Тольятти Азота Владимиру Махлаю лишили звания почетного гражданина города. Такое решение приняла Дума Тольятти. 28 депутатов проголосовали «за», один воздержался. Инициатором выступила прокуратура. Основанием стал вступивший в силу обвинительный приговор. Суд Тольятти заочно признал Владимира Махлая виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 9 годам лишения свободы. По данным следствия, с 2007 по 2012 год топ-менеджеры завода похитили произведенные аммиак и кадмий и продали их по заниженной цене. Звание почетного гражданина Тольятти Махлаю присвоили 25 лет назад. Самарская полиция возобновила рейды по нелегальным мигрантам. На этой неделе силовики проверили тепличный комплекс на территории Волжского района. По итогам рейда в сельхозполях были задержаны 12 иностранцев, которые трудились без договора. Еще четверо работали без патента. Каждого из них оштрафовали на 4000 рублей и готовятся выдворить за пределы страны. В дальнейшем въезд в Россию им будет запрещен. Рейды сопровождают бойцы Росгвардии. В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю в поликлинике обратились около 11 тысяч человек. Среди жителей от 15 лет и старше заболеваемость превысила порог на 6%. У детей значительно ниже. В регионе циркулируют грипп Б, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. Александр Фомин покидает пост в РИО министра строительства Самарской области. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в региональном правительстве. Фомин возглавил Самарский Минстрой в январе 25-го после отставки Андрея Грачева. 30 сентября стало известно, что Фомина назначили заместителем губернатора. Плазменное облако ударит по Земле в пятницу. Выброс на Солнце произошел 6 октября, путь до Земли займет почти трое суток. Магнитные бури умеренного уровня G2 начнутся завтра утром и продлятся 10-12 часов. С завтрашнего дня между Самарой и Уфой начнут курсировать электропоезда «Финист». Они заменят «Ласточки». Время отправления пригородного поезда не изменится. Электричка «Самара-Уфа» продолжит курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям и в обратном направлении по выходным дням. Доллар на сегодня 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей и 33 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 9 октября, в пятницу. В Самаре переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабая температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 15 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Ace of Base на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю вам удачного продолжения четверга на календаре 8 октября. Об интересных фактах из истории одной из самых дорогих тканей в мире – шелка. Анна Романова расскажет через 5 минут примерно. Еще раньше послушаем Криса Ри на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на мастрюки.ру.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио.

0: Крис Ри на радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Далее у нас «Розовый фламинго» Алены Свиридовой. А сейчас послушаем Анну Романову на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китай держал монополию на производство шелка более 3000 лет. Сейчас шелк могут производить все, кто может вырастить гусениц тутового шелкопряда. Тем не менее, шелк остается дорогой, а иногда даже эксклюзивной тканью. Сегодня шелк. Самая старая из когда-либо найденных шелковых тканей чуть больше 5500 лет. Ее нашли во время раскопок в китайской провинции Хэнань. Но если говорить о следах шелка, то цифра возрастет до 8500 лет. При императоре Аврелиане в III веке нашей эры фунт необработанного белого китайского шелка стоил ровно 1 фунт чистого золота. В нынешних ценах шелковое платье весом 500 граммов обошлось бы вам примерно в 43 тысячи долларов только за материал. Шелковые доспехи монголов и китайцев не защищали их напрямую, стрела могла пробить доспех. Но шелковая ткань не рвалась, а впрессовывалась внутрь раны, оборачивая острие стрелы. Хирург мог аккуратно вынуть стрелу, потянув за шелк. А вот 16 слоев шелковой ткани способны остановить даже пулю из револьвера. Чтобы получить всего 500 граммов шелка, требуется около 3000 коконов тутового шелкопряда. Длина нити из одного такого кокона может достигать 1500 метров. Внутри шелкопряда шелк находится в жидком состоянии. Это концентрированный раствор белков под названием фибрион и серицин. Шелководство – одно из самых экологически чистых производств на планете. Тутовые деревья, которыми питаются гусеницы, поглощают колоссальное количество углекислого газа, полностью перекрывая любые выбросы от шелковых фабрик. Самым дорогим в мире является паучий шелк. Он не продается в обычных магазинах. Его собирают вручную из брюшек пауков-круглопрядов. На создание одного уникального платья, которое выставлено в музее Виктория и Альберта, ушло 5 лет работы и более 1 миллиона пауков. Рекордсменкой по обладанию шелковыми платьями до сих пор остается императрица Елизавета Петровна. После ее смерти в 1761 году в гардеробе осталось более 15 тысяч шелковых и парчевых платьев, многие из которых были сшиты из тончайшего лионского шелка. Ее гардероб занял несколько огромных залов. И что на первом месте? Бабочка Бумикс Мори, гусеница которой производит шелк, это, в общем, домашнее животное. За тысячи лет селекции бабочка стала слепой, разучилась летать и потеряла маскировочный окрас. Личинка этой бабочки за время роста увеличивает свой вес в 10 тысяч раз. Это рекорд среди наземных существ.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75. 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В пятницу, 9 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 7 градусов тепла. Завтра днем в Самаре до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В пятницу, 9 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 7 градусов тепла. Завтра днем в Самаре до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 16 градусов. В пятницу, 9 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 7 градусов тепла. Завтра днем в Самаре до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.

0: Подробности aquaulet.ru.
1: Приезжай. 0+. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
3: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше!
5: Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
6: Как успеваешь?
5: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.
7: Позвони

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 15 градусов. В пятницу, 9 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 7 градусов тепла. Завтра днем в Самаре до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75. 0+.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 9 октября. В пятницу в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Ближайшей ночью до плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 15. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Шикарно выглядишь, новая диета?
4: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь? А семья?
4: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Китай держал монополию на производство шелка более 3000 лет. Сейчас шелк могут производить все, кто может вырастить гусениц тутового шелкопряда. Тем не менее, шелк остается дорогой, а иногда даже эксклюзивной тканью. Сегодня шелк. Самая старая из когда-либо найденных шелковых тканей чуть больше 5500 лет. Ее нашли во время раскопок в китайской провинции Хэнань. Но если говорить о следах шелка, то цифра возрастет до 8500 лет. При императоре Аврелиане в 3 веке нашей эры фунт необработанного белого китайского шелка стоил ровно 1 фунт чистого золота. В нынешних ценах шелковое платье весом 500 граммов обошлось бы вам примерно в 43 тысячи долларов только за материал. Шелковые доспехи монголов и китайцев не защищали их напрямую. Стрела могла пробить доспех. Но шелковая ткань не рвалась, а впрессовывалась внутрь раны, оборачивая острие стрелы. Хирург мог аккуратно вынуть стрелу, потянув за шелк. А вот 16 слоев шелковой ткани способны остановить даже пулю из револьвера. Чтобы получить всего 500 граммов шелка, требуется около 3000 коконов тутового шелкопряда. Длина нити из одного такого кокона может достигать 1500 метров. Внутри шелкопряда шелк находится в жидком состоянии. Это концентрированный раствор белков под названием фибрион и серицин. Шелководство – одно из самых экологически чистых производств на планете. Тутовые деревья, которыми питаются гусеницы, поглощают колоссальное количество углекислого газа, полностью перекрывая любые выбросы от шелковых фабрик. Самым дорогим в мире является паучий шелк. Он не продается в обычных магазинах. Его собирают вручную из брюшек пауков-круглопрядов. На создание одного уникального платья, которое выставлено в музее Виктория и Альберта, ушло 5 лет работы и более 1 миллиона пауков. Рекордсменкой по обладанию шелковыми платьями до сих пор остается императрица Елизавета Петровна. После ее смерти в 1761 году в гардеробе осталось более 15 тысяч шелковых и парчевых платьев, многие из которых были сшиты из тончайшего лионского шелка. Ее гардероб занял несколько огромных залов. И что на первом месте? Бабочка Бумбикс Мори, гусеница которой производит шелк, это, в общем, домашнее животное. За 1000 лет селекции бабочка стала слепой, разучилась летать и потеряла маскировочный окрас. Личинка этой бабочки за время роста увеличивает свой вес в 10 тысяч раз. Это рекорд среди наземных существ.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 13 градусов. В пятницу, 9 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до 7 градусов тепла. Завтра днем в Самаре до плюс 15.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55. Позвольте.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовая услуга предоставляется ООО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Ульяновск зовет! В аквапарк улет! Спеши! На сайте билет покупай! Минус 30 при покупке онлайн! Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей! Сэкономь минус 30% и в улет скорей! Улетно и выгодно отдыхай! Улет! Ульяновск! Приезжай! Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль» королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно – с чем их приготовить? «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 9 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 2 до плюс 7 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на мастрюки.ру.
7: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 9 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 2 до плюс 7 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными, куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими, могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств, иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы, день сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы, информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы, в каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решение. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальности. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи, день штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы, у вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 9 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 2 до плюс 7 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: У шамана две руки.
0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
2: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными, куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими, могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств, иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы. День сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы. Информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы. В каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы. Мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решение. Стрельцы. От вас потребуется соблюдение правил и формальностей. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги. Не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи. День штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы. У вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте —

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Мегаполис».

0: this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.